0: Чеготла? Как? Что? Лексия, проши со!
1: А то помахай, че та бетина е в этом шесвечена. А то су нормальне кроки, хай, кисове со не уживая.
2: Жотне, я би рачо ед.
0: Витай, тай!
1: Витай, Лексия!
2: Добре ранне, Лексия!
0: С чим экспериментуешь, Йозефина?
1: С кроками в мезвочу. Видишь те колеска?
0: Хай, а хай!
2: То со дживаш, Лексия, або?
0: Хай, воправдже! Нейсем то еще виджал, але вим, зо со вона раде вужива. Та колка мезвочу.
1: А че годла? Че та бетина це фаудам задживач, вона прай.
2: Фунгує та то, Лексия?
0: Колка ма веле вужноте ве себе, а со во то постара, зо со поры мезвочу, поменьша, а не требауши тук не продукуя.
2: А помадат то нет, кдеш пречиво фаудам?
0: Indirektne tola. Vožnota koki je veľa hodná. Nimo toho skutkuje tuta zelenina antioxidatívna. To reka vona kožu podpirujo zastaruje a škytnú funkciu kože zdrží a obnovia, zo nebe tak spíšne zestariva. Tež mužojo kvádu se kokové koleska na mezvočo a vo tutej lepšine viedža. Nic jenoš vaju četa betina.
1: To je potakim přírodný sredk za malo fenku.
2: Jak da poprom tute faudy nastanu?
0: Faudy nastanu, dokež zubi koža vůžnotu a nie je jac tak elastiska. Čevo produkuje za to zamovite kolagén a elastín.
1: A daj me hodač. Když byvaš starší, so to zmeni.
0: Tak je. Z přiberacej starobu produkuje čevo menje kolagena a elastina, štož k tomu veđe, zobiva koža čenča a menje elastiska.
2: Pše vjele slunca zavišče te škodi, abo?
0: Tak so praji, haj. A deš čvove kuri abo štres doživja, to kožu pšidatne počežuje. Tim stavje tvori ona male linije abo povupšenja, a to menujeme faude.
2: Janetko, skončne snedam, Josefina, haj? Nevím, kak do to pola tebe ište traje.
1: Ne dom sem hotua. A potom by rade šajku kakaua piva.
2: Kiš mám jači netko zvarič, abo?
1: Haj, prošu.
0: Kriane džin, mamaj.
3: Božme! Božme.

В Лаусском ареалу будущения де насташе новое сарский форум веде предну шпеду земьекше жинца урыш, а потом свыжеша вича в нашем программе, мя за другим, при микрофоне бужа наша коллега Катяна Шейцева. Я с вами рожокнуем, я сам Аня Кохоц-Шварцева, житцем вам спедобне ветподня, а редне яцар.

В Лаусском ареале будущения де насташе новый сербский форум веде предну шпеду земекшие жинца урыш. А в этом слышишь вича в нашем программе. Меня за другим при микрофоне бужа наша коллега Катяна Шейцева. Я с вами разжогнуем. Я сам Аня Кохоц-Шварцева. Житцем вам спедобне ветподня. А редне я царь.